Алиса Плюс. 101.6 FM.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда. Давай с тобой насовсем.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

даже не враг, просто прохожий жизни твоей. Время, как ром, лечит и врет, но не идет.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Сауканц и новости на этот час. Служба государственной обороны существенно меняет правила призыва с 2027 года. Более 38 тысяч избирателей уже воспользовались возможностью досрочно сдать свой голос на хранение перед выборами в Сейм. В Даугавпилсе будущим родителям доступна программа «Партнерство акушерки и семьи». С 11 октября изменится расписание двух городских автобусных рейсов. Далее подробнее об этих новостях. Сегодня, 30 сентября, закончился прием заявок добровольцев на службу государственной обороны на 2027 год. А уже со следующего года правила призыва существенно меняются. Главное изменение касается латвийской диаспоры за рубежом. В частности, в лотерею на обязательную службу будут включать и молодых людей, постоянно живущих за границей, независимо от того, какой адрес задекларирован – в Латвии или за рубежом. Добровольно поступить на службу смогут граждане, достигшие 17-летнего возраста, которым исполнится 18 лет не позднее, чем за 6 месяцев до начала запланированного призыва. Государство вводит компенсацию транспортных расходов не только для призывников, живущих в Латвии, но и для молодых людей, которые прилетают из-за границы на прохождение медкомиссии или службу. Вводятся более строгие штрафы за неявку на медицинский осмотр и на саму службу, чтобы исключить возможность уклонения. В 2027 году на 11-месячную службу в Национальные вооруженные силы планируется принять до 2800 человек, на 5-летнюю службу в Земессардзе до 600 человек, а на 5-летнюю программу подготовки резервных офицеров до 100 человек в рамках зимнего призыва. Первые два дня возможностью сдать свой голос на хранение перед выборами в 15-й Сейм воспользовались как минимум 38 600 человек. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Самая низкая активность была в Латгалии, где на хранение сдано 3394 голоса, из них 1009 в Даугавпилсе. В свою очередь на голосование по почте зарегистрировались около 5000 избирателей. Как сообщалось ранее, в течение этой недели с понедельника по пятницу избиратели могут сдать свой голос на хранение на любом избирательном участке по всей Латвии. В день выборов 3 октября еще можно передумать и свой выбор изменить. В таком случае будет засчитан только последний поданный голос. Программа партнерства акушерки и семьи, которая уже действует в разных регионах Латвии, теперь доступна и в Даугавпилсе. Программа предусматривает регулярные визиты специалиста на дом и направлена на поддержку будущих родителей во время беременности и в первые годы жизни ребенка. Участие в программе бесплатное. Заявку на участие можно подать на сайте bernsaug.gov.lv. С 11 октября будут внесены изменения в отдельные рейсы автобусных маршрутов номер 10А и номер 13А, сообщает Daugavpils Satiksme. На предприятии отмечают, что соответствующее решение принято, так как в ходе эксперимента было установлено, что пассажиропоток на данных рейсах не достиг ожидаемого уровня. С актуальным расписанием пассажиры могут ознакомиться на сайте Daugavpils Satiksme, чтобы свои поездки планировать заранее. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба радио Алисе Плюс.
2: Хочу

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду, 30 сентября. Этот день принесет облачную погоду днем и облачность также ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 15 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью в среднем 3,5 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 82%. Вероятность дневных осадков составляет 25%, а ночью останется на уровне 20%.

0: Вести FM.
1: Алиса Плюс.

0: Доброе утро.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

ближайшем выпуске новостей. Служба государственной обороны существенно меняет правила призыва с 2027 года. Более 38 тысяч избирателей уже воспользовались возможностью досрочно сдать свой голос на хранение перед выборами в Сейм. В Даугавпилсе будущим родителям доступна программа «Партнерство акушерки и семьи». С 11 октября изменится расписание двух городских автобусных рейсов. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В городе Ливане 28 сентября вечером была утеряна карта «Револют» на имя Дмитрий. Контактный номер телефона 28-155-485. Утерян госномер NY-89-89. Контактный номер телефона 27-636-595. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

pareizs laiks, 7 no rīta. Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Сауканц и новости на этот час. Служба государственной обороны существенно меняет правила призыва с 2027 года. Более 38 тысяч избирателей уже воспользовались возможностью досрочно сдать свой голос на хранение перед выборами в Сейм. В Долгопилсе будущим родителям доступна программа «Партнерство акушерки и семьи». С 11 октября изменится расписание 2 городских автобусных рейсов. Далее подробнее об этих новостях. Сегодня, 30 сентября, закончился прием заявок добровольцев на службу государственной обороны на 2027 год. А уже со следующего года правила призыва существенно меняются. Главное изменение касается латвийской диаспоры за рубежом. В частности, в лотерею на обязательную службу будут включать и молодых людей, постоянно живущих за границей, независимо от того, какой адрес задекларирован – в Латвии или за рубежом. Добровольно поступить на службу смогут граждане, достигшие 17-летнего возраста, которым исполнится 18 лет не позднее, чем за 6 месяцев до начала запланированного призыва. Государство вводит компенсацию транспортных расходов не только для призывников, живущих в Латвии, но и для молодых людей, которые прилетают из-за границы на прохождение медкомиссии или службу. Вводятся более строгие штрафы за неявку на медицинский осмотр и на саму службу, чтобы исключить возможность уклонения. В 2027 году на 11-месячную службу в Национальные вооруженные силы планируется принять до 2800 человек, на 5-летнюю службу в Земессардзе до 600 человек, а на 5-летнюю программу подготовки резервных офицеров до 100 человек в рамках зимнего призыва. В первые 2 дня возможностью сдать свой голос на хранение перед выборами в 15-й Сейм воспользовались как минимум 38 600 человек. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Самая низкая активность была в Латгалии, где на хранение сдано 3394 голоса, из них 1009 в Даугавпилсе. В свою очередь на голосование по почте зарегистрировались около 5000 избирателей. Как сообщалось ранее, в течение этой недели с понедельника по пятницу избиратели могут сдать свой голос на хранение на любом избирательном участке по всей Латвии. В день выборов 3 октября еще можно передумать и свой выбор изменить. В таком случае будет засчитан только последний поданный голос. Программа партнерства акушерки и семьи, которая уже действует в разных регионах Латвии, теперь доступна и в Даугавпилсе. Программа предусматривает регулярные визиты специалиста на дом и направлена на поддержку будущих родителей во время беременности и в первые годы жизни ребенка. Участие в программе бесплатное. Заявку на участие можно подать на сайте bernsaug.gov.lv. С 11 октября будут внесены изменения в отдельные рейсы автобусных маршрутов номер 10А и номер 13А, сообщает Daugavpils Satiksme. На предприятии отмечают, что соответствующее решение принято, так как в ходе эксперимента было установлено, что пассажиропоток на данных рейсах не достиг ожидаемого уровня. С актуальным расписанием пассажиры могут ознакомиться на сайте Daugavpils Satiksme, чтобы свои поездки планировать заранее. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду, 30 сентября. Этот день принесет облачную погоду днем и облачность также ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 15 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью в среднем 3,5 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 82%. Вероятность дневных осадков составляет 25%, а ночью останется на уровне 20%.

0: Третья попытка. 2 октября в 16 часов на стадионе «Локомотив» Даугавпилсе открытый чемпионат Латвии по спидвею. Как минимум 4 претендента на титул в конкуренции среди взрослых и столько же среди юниоров. Нас ждут непрогнозируемые и захватывающие соревнования, последние в этом сезоне с участием латвийских и зарубежных мастеров спидвея. Встречаемся 2 октября в 18 часов на стадионе «Локомотив». Касса стадиона открыта 2 октября с 10 часов утра.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества «Латвии с кредитнями Полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество «Латвии с кредитнями Полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. ЛБ. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.

0: Trešais mēģinājums. 2. Oktobrī, 2018. Daugavpils Lokomotīvas stadionā, Latvijas atklātais čempionāts Spīdvejā. Vismaz 4 pretendenti uz titulu starp pieaugušajiem un tikpat starp junioriem. Mūs gaida aizraujošas un neprognozējamas sezonas pēdējās sacensības ar Latvijas un ārzemju spīdvejistu piedalīšanos. Tiekamies 2. Oktobrī, 2018. Spīdvejā, piekdienas vakarā, Lokomotīvas stadionā. Stadiona kasas atvērtas 2. Oktobrī no 2010.
1: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
2: Даже 1 евро может помочь тому, кому сейчас трудно. Устетейбасфондс поддерживает детей и подростков, семьи в трудной ситуации, людей с инвалидностью и пожилых. Вы можете помочь. Оставьте пожертвования в наших урнах в магазинах «Мего», в торговом парке «Соло», в торговом центре «Диттон» в павильонах «Галерея» и «Заляйстыргус», а также в гипермаркете «Рими» возле Олимпийского центра в Даугавпилсе. Когда увидите стенд для пожертвований с названием

0: Новый сезон в tavotechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь – скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. tavotechnika.lv. Не упусти скидку, забери свою технику по выгодной цене.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: твоем. Днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Радио Алиса Плюс, Бюро находок.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В городе Ливаны 28 сентября вечером была утеряна карта «Револют» на имя Дмитрий. Контактный номер телефона 28-155-485. Утерян госномер NY-89-89. Контактный номер телефона 27-636-595. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
3: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканц и новости на этот час. В Даугавпилсе состоится международный саммит по энергетической устойчивости. Ночной приют на улице Шаура переходит на зимний режим работы. На холме Нового Форштадта проведены работы по благоустройству территории. Полиция задержала подозреваемых в краже оружия из тира в Даугавпилсе. Далее подробнее об этих новостях. 30 октября в Даугавпилсе в Доме Единства состоится саммит по энергетической устойчивости стран Северной Европы и Балтии. Основной темой мероприятия станет стратегическая роль Латгалии в укреплении региональной энергетической безопасности. Будут обсуждаться вопросы, связанные с устойчивостью предприятий и тем, как искусственный интеллект может обеспечить конкурентоспособность региона в отраслях с высоким энергопотреблением. В саммите примут участие политики, лидеры энергетической отрасли, представители бизнеса и эксперты. Организаторы приглашают всех заинтересованных лиц посетить это бесплатное мероприятие. Зарегистрироваться для участия, познакомиться с программой и лекторами можно на сайте самоуправления. С 1 октября ночной приют на улице Шаура, 23, начинает работать в зимнем режиме. Двери приюта будут открыты с 18 часов до 8 утра, а если ночью температура воздуха будет ниже 0 градусов, то учреждение будет работать круглосуточно. Об этом сообщает социальная служба. В приюте оборудованы по 16 спальных мест для женщин и мужчин, 8 мест в изоляторе и 20 сидячих мест. При необходимости учреждение сможет принять и большее количество людей. Приют предоставляет ночлег и питание, возможность воспользоваться душем, получить консультацию социального работника и помощь в рамках социальной реабилитации. На холме Нового Форштадта, который горожане называют также «холмом любви», проведены работы по благоустройству территории. С учетом предложений жителей по улучшению городской среды, управление коммунального хозяйства установило на территории 2 скамейки для отдыха в виде качелей, 3 обычные скамейки и 2 мусорных бака. Общая стоимость работ по благоустройству составляет 9915 евро. 27 сентября сотрудники Латгальского регионального управления полиции получили информацию о краже 2 единиц огнестрельного оружия из помещения одного из тиров в Даугавпилсе. В поисковых мероприятиях были задействованы значительные силы, в том числе сотрудники батальона специального назначения государственной полиции и муниципальной полиции. Подозреваемых задержали в одном из ресторанов быстрого питания, сотрудники полиции и самоуправления. А дальнейшие процессуальные действия на месте происшествия проводили сотрудники госполиции. Полиция подтверждает, что украденное огнестрельное оружие найдено. В связи с произошедшим начат уголовный процесс по факту кражи огнестрельного оружия. 29 сентября суд избрал для подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду, 30 сентября. Этот день принесет облачную погоду днем и облачность также ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 15 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью в среднем 3,5 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 82%. Вероятность дневных осадков составляет 25%, а ночью останется на уровне 20%.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Te atkal Jānis Urbanovičs. Latvijai vairāk par visu ir vajadzīgi bērni. Bet lai viņi dzimtu, vecākiem vajag ticību rītdienai. Nevis pabalstus dažu desmit eiro apmērā, bet drošus, stabilus, pietiekamus ienākumus līdz bērna pilngadībai. Nebūs bērnu, nebūs Latvijas.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top.lv.
3: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biezpienas ieriņš kārums 3 veidi, 45 grami, 33 centi. Un piena salma 2,5%, 2 litri, 1 eiro, 59 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
6: Septītajā oktobrī pulksten 18. Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pienists un komponists Pierre François Blanchards, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
7: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
8: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
9: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

останется навсегда. Всю любовь до дна я держу удар, и текут года по тонким венам, как вода.

в ближайшем выпуске новостей. Служба государственной обороны существенно меняет правила призыва с 2027 года. Более 38 тысяч избирателей уже воспользовались возможностью досрочно сдать свой голос на хранение перед выборами в Сейм. В Даугавпилсе будущим родителям доступна программа «Партнерство акушерки и семьи». С 11 октября изменится расписание двух городских автобусных рейсов. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

последний дурак. Он боялся, что когда-нибудь под полной луной она забудет дорогу домой. И однажды ночью вышло именно так.

улетал. Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Paldies par uzticēšanos! ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
2: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
3: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Ant Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите в Даугавпилс, Саулас 57 или звоните 654-22-110. Ant Home. Окна оформляем, уют создаем.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
5: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Новослип. Диетические матрасы Новослип. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В городе Ливане 28 сентября вечером была утеряна карта «Револют» на имя Дмитрий. Контактный номер телефона 28-155-485. Утерян госномер NY-89-89. Контактный номер телефона 27-636-595. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканц и новости на этот час. Служба государственной обороны существенно меняет правила призыва с 2027 года. Более 38 тысяч избирателей уже воспользовались возможностью досрочно сдать свой голос на хранение перед выборами в Сейм. В Долгопилсе будущим родителям доступна программа «Партнерство акушерки и семьи». С 11 октября изменится расписание двух городских автобусных рейсов. Далее подробнее об этих новостях. Сегодня, 30 сентября, закончился прием заявок добровольцев на службу государственной обороны на 2027 год. А уже со следующего года правила призыва существенно меняются. Главное изменение касается латвийской диаспоры за рубежом. В частности, в лотерею на обязательную службу будут включать и молодых людей, постоянно живущих за границей, независимо от того, какой адрес задекларирован – в Латвии или за рубежом. Добровольно поступить на службу смогут граждане, достигшие 17-летнего возраста, которым исполнится 18 лет не позднее, чем за 6 месяцев до начала запланированного призыва. Государство вводит компенсацию транспортных расходов не только для призывников, живущих в Латвии, но и для молодых людей, которые прилетают из-за границы на прохождение медкомиссии или службу. Вводятся более строгие штрафы за неявку на медицинский осмотр и на саму службу, чтобы исключить возможность уклонения. В 2027 году на 11-месячную службу в Национальные вооруженные силы планируется принять до 2800 человек, на 5-летнюю службу в Земессардзе до 600 человек, а на 5-летнюю программу подготовки резервных офицеров до 100 человек в рамках зимнего призыва. В первые два дня возможностью сдать свой голос на хранение перед выборами в 15-й Сейм воспользовались как минимум 38 600 человек. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Самая низкая активность была в Латгалии, где на хранение сдано 3394 голоса, из них 1009 в Даугавпилсе. В свою очередь на голосование по почте зарегистрировались около 5000 избирателей. Как сообщалось ранее, в течение этой недели с понедельника по пятницу избиратели могут сдать свой голос на хранение на любом избирательном участке по всей Латвии. В день выборов 3 октября еще можно передумать и свой выбор изменить. В таком случае будет засчитан только последний поданный голос. Программа партнерства акушерки и семьи, которая уже действует в разных регионах Латвии, теперь доступна и в Даугавпилсе. Программа предусматривает регулярные визиты специалиста на дом и направлена на поддержку будущих родителей во время беременности и в первые годы жизни ребенка. Участие в программе бесплатное. Заявку на участие можно подать на сайте bernsaug.gov.lv. С 11 октября будут внесены изменения в отдельные рейсы автобусных маршрутов номер 10А и номер 13А, сообщает Daugavpils Satiksme. На предприятии отмечают, что соответствующее решение принято, так как в ходе эксперимента было установлено, что пассажиропоток на данных рейсах не достиг ожидаемого уровня. С актуальным расписанием пассажиры могут ознакомиться на сайте Daugavpils Satiksme, чтобы свои поездки планировать заранее. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду, 30 сентября. Этот день принесет облачную погоду днем и облачность также ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 15 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью в среднем 3,5 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 82%. Вероятность дневных осадков составляет 25%, а ночью останется на уровне 20%.
1: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джели» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

0: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
4: Все лучше, чем кажется.
5: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Я видел тех, кто падал, и тех, кто полетели. А жизнь, она ведь правда, похожа на качели. Где мы сидели парой, молчали и смотрели. Я помню эти взгляды, твои глаза блестели. Я уже теряю под ногами почву. Ведь любовь нас окрыляет, это точно. Снова на краю мира я стою. Ты не услышишь, но я для тебя пою.

0: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimis bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Акционерное общество Латвийская кредитная полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
6: Jūs visu varat.
5: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta.
5: Un atdzīvini leģendas.
7: Es mīļu varenas.
8: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1,29 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 €. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
10: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс.

0: я просто.
1: Радио Алиса Плюс. Бюро находок.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В городе Ливане 28 сентября вечером была утеряна карта «Револют» на имя Дмитрий. Контактный номер телефона 28-155-485. Утерян госномер NY-89-89. Контактный номер телефона 27-636-595. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
3: Потеряли? Нашли?

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плос, Юрий Сауканц и новости на этот час. В Даугавпилсе состоится международный саммит по энергетической устойчивости. Ночной приют на улице Шаура переходит на зимний режим работы. На холме Нового Форштадта проведены работы по благоустройству территории. Полиция задержала подозреваемых в краже оружия из тира в Даугавпилсе. Далее подробнее об этих новостях. 30 октября в Даугавпилсе в Доме Единства состоится саммит по энергетической устойчивости стран Северной Европы и Балтии. Основной темой мероприятия станет стратегическая роль Латгалии в укреплении региональной энергетической безопасности. Будут обсуждаться вопросы, связанные с устойчивостью предприятий и тем, как искусственный интеллект может обеспечить конкурентоспособность региона в отраслях с высоким энергопотреблением. В саммите примут участие политики, лидеры энергетической отрасли, представители бизнеса и эксперты. Организаторы приглашают всех заинтересованных лиц посетить это бесплатное мероприятие. Зарегистрироваться для участия, познакомиться с программой и лекторами можно на сайте самоуправления. С 1 октября ночной приют на улице Шаура, 23, начинает работать в зимнем режиме. Двери приюта будут открыты с 18 часов до 8 утра, а если ночью температура воздуха будет ниже 0 градусов, то учреждение будет работать круглосуточно. Об этом сообщает социальная служба. В приюте оборудованы по 16 спальных мест для женщин и мужчин, 8 мест в изоляторе и 20 сидячих мест. При необходимости учреждение сможет принять и большее количество людей. Приют предоставляет ночлег и питание, возможность воспользоваться душем, получить консультацию социального работника и помощь в рамках социальной реабилитации. На холме Нового Форштадта, который горожане называют также «холмом любви», проведены работы по благоустройству территории. С учетом предложений жителей по улучшению городской среды, управление коммунального хозяйства установило на территории 2 скамейки для отдыха в виде качелей, 3 обычные скамейки и 2 мусорных бака. Общая стоимость работ по благоустройству составляет 9915 евро. 27 сентября сотрудники Латгальского регионального управления полиции получили информацию о краже 2 единиц огнестрельного оружия из помещения одного из тиров в Даугавпилсе. В поисковых мероприятиях были задействованы значительные силы, в том числе сотрудники батальона специального назначения государственной полиции и муниципальной полиции. Подозреваемых задержали в одном из ресторанов быстрого питания, сотрудники полиции и самоуправления. А дальнейшие процессуальные действия на месте происшествия проводили сотрудники госполиции. Полиция подтверждает, что украденное огнестрельное оружие найдено. В связи с произошедшим начат уголовный процесс по факту кражи огнестрельного оружия. 29 сентября суд избрал для подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду, 30 сентября. Этот день принесет облачную погоду днем и облачность также ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 15 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью в среднем 3,5 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 82%. Вероятность дневных осадков составляет 25%, а ночью останется на уровне 20%.
1: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джели» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

0: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы Алмаз Шагапов, Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилсском дворце культуры.
1: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebelis.lv.
2: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt. Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
3: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top.lv.
4: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biespiens, limbažu piens, 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 euro, 49 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
8: Новая жизнь

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В городе Ливане 28 сентября вечером была утеряна карта «Револют» на имя Дмитрий. Контактный номер телефона 28-155-485. Утерян госномер NY-89-89. Контактный номер телефона 27-636-595. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Осенью автомобиль постепенно начинает требовать больше энергии. Раньше включаются фары, чаще приходится пользоваться обогревом и стеклоочистителями. И если аккумулятор уже не в лучшей форме, именно сейчас это может начать проявляться. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от специалистов по обслуживанию автомобилей. Если ваш двигатель стал запускаться дольше обычного или машина после стоянки заводится не так уверенно, как раньше, это повод проверить аккумулятор. Особенно стоит обратить внимание на автомобиль, который ездит в основном на короткие расстояния. За короткую поездку аккумулятор может не успевать полностью восстановить заряд после запуска двигателя. Полезно также проверить состояние клемм. Если на них появился налет или коррозия, соединение может ухудшиться. А если аккумулятору уже несколько лет, лучше не ждать первых заморозков, а заранее проверить его заряд и общее состояние в сервисе. И еще простой совет. Если машина долго стоит без движения, аккумулятор постепенно теряет заряд, поэтому перед длительной стоянкой его состояние тоже лучше проверить. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть в любое время года ваша машина заводится с первого раза.
1: «Алиса Плюс». Каждый день с пользой.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 30 сентября. Этот день принесет облачную погоду днем и облачность также ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 15 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью в среднем 3,5 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 82%. Вероятность дневных осадков составляет 25%, а ночью останется на уровне 20%.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю.

новый с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всем

Женщина плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» мы говорили о зеленой мобильности, о транспортных привычках жителей Даугавпилса и о том, какие возможности существуют для сокращения автомобильных поездок и связанных с транспортом выбросов. Гостьей программы стала профессор Института архитектуры и дизайна Рижского технического университета Сандра Трейя, которая участвовала в проведенном в 2024 году исследовании велоинфраструктуры Даугавпилса. Для достижения климатических целей необходимо снижать выбросы транспорта и зависимость от ископаемого топлива. Электромобили – это всего лишь одно из решений, но есть и другое направление. Понять, какие поездки на автомобиле вообще можно заменить более экологичным способом передвижения. Для этого нужны не предположения, а данные о реальных транспортных привычках людей. В рамках исследования специалисты изучали городскую среду, инфраструктуру и то, как жители Даугавпилса передвигаются по городу. Результаты оказались довольно показательными. Около 36% опрошенных сообщили, что в повседневной жизни пользуются личным автомобилем. Практически столько же, около 35%, передвигаются пешком. Еще примерно 29% пользуются общественным транспортом. Чаще всего жители отправляются на работу или учебу. Но особенно интересна продолжительность этих поездок. Примерно 74% участников опроса сообщили, что добираются до своего наиболее частого места назначения всего за 10-20 минут. Получается, что значительная часть повседневных маршрутов в Даугавпилсе относительно короткая. При этом велосипед пока не стал массовым средством ежедневного передвижения. Как обсуждалось в программе, ежедневно им пользуется менее 10% участников исследования, а значительно чаще велосипед выбирают для отдыха. И здесь важный вопрос «почему?». Среди основных препятствий жители называли вопросы безопасности, отсутствие подходящего веломаршрута до нужного места, а также проблемы с безопасным хранением велосипеда. Но Сандра Трейя обратила внимание еще на один фактор – сформировавшиеся привычки. Если человек много лет ездит на работу на машине, и это удобно, одной информации о пользе велосипеда недостаточно, чтобы изменить его поведение. Именно поэтому климатическая политика в транспорте – это не только новые технологии. Электромобиль позволяет сохранить привычную модель поездки, но отказаться от бензина или дизельного топлива. Общественный транспорт позволяет перевозить большее количество людей. А ходьба и велосипед дают возможность вообще не использовать моторизированный транспорт на части коротких маршрутов. Для разных людей и разных поездок решение тоже будет разным. Исследование Даугавпилса показывает другое важное обстоятельство. Потенциал для изменения привычек существует. Если большинство повседневных маршрутов занимает сравнительно немного времени, часть этих поездок при подходящих условиях может совершаться иначе. И тогда климатическая политика становится не абстрактной целью государства, а вполне конкретным вопросом – как мы завтра поедем на работу, в магазин или на учебу? И есть ли у нас реальная возможность выбрать более экологичный вариант? Полную версию программы с участием профессора Рижского технического университета Сандры Трейи можно посмотреть и послушать на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
2: Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Бытует мнение, что если человеку нечего сказать, он говорит о погоде. Ну, или при встрече для связки слов мы тоже заводим разговор о погоде. Неважно, какая там погода за окном, всегда можно слова для нее какие-то эпитеты подобрать. Но вы же знаете, что мне это точно есть, что сказать всегда. За словом в карман я точно не полезу. Но о такой погоде, которой небеса наградили любимый город в эти дни, сплошное удовольствие говорить. Жаль, что наблюдаю я эту погоду в большинстве случаев из окна студии, но тем не менее мне достаются прекрасные осенние в моем распоряжении вечера. Добрый день, город любимый, добрый день, замечательные слушатели. Радио «Алиса Плюс» начинается, судя по времени, прямой эфир программы поздравлений.

0: поздравлений.
1: Сегодня последний день сентября, 30 число на календаре. Так хочется как-то по-особенному проводить этот первый осенний месяц, чтобы завтра встречать уже второй. Поэтому надеюсь на вашу помощь и поддержку, и на вашу фантазию. Присоединяйтесь к эфиру. Ну и, конечно же, никто не отменяет праздничные поводы сегодняшнего дня, а их, я вижу, множество вы оставили заранее на сайте этих поводов с пожеланиями и подарками. Присоединяйтесь. 654-25-00. Звоните, будем наполнять трехчасовой эфир. Присылайте сообщение на номер 2020-1016.

0: эфире программа поздравлений.
1: Поскольку сегодняшнюю программу я начну с поздравления с днем имени, то сразу же загляну в календари имен, да, именно во множественном числе. Итак, сегодня в католическом календаре имен что же мы наблюдаем? Элма, Минарда и Элна. Три женских имени. Если носительниц таких красивых имен есть в вашем окружении, не забудьте поздравить. Варда Диена – это отличный повод для поздравления. В календаре же православном четыре красивых женских имени. Надежда, Вера, Любовь и София. Вот как раз Надежду и буду поздравлять. И, кстати, в сообщении от нашей постоянной слушательницы Марии тоже пришло напоминание мне о том, что сегодня, 30 сентября, у всех Вер, у всех Наденек, у Любови и у Софии праздничный день. Мария, спасибо большое. Всех поздравляем и всем желаем крепкого здоровья и счастья. А Надежду Шпогис как раз с этим поводом, как раз с праздником, с Днем Ангела, с Днем имени Наденька, ваша подруга и соседка Вера, поздравляет вас сегодня в пожеланиях светлых дней, радости в судьбе, в доме уюта и тепла, счастья, мира и добра.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Esmu Aivars Mans. Šodien es startēju no Saskaņas centra. Pirmais numurs. Balsojiet par Saskaņas centru, balsojiet par Aivaru Smanu. Mēs esam tie, kas pārstāv jūs, vienkāršo Latvijas tautu.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛОМ его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛОМ, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
3: Septītajā oktobrī pulksten 18. Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pienists un komponists Pierre François Blanchard, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
6: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса Плюс.
7: В эфире программа поздравлений.
8: А вижу на сайте, такое редко встречается, но все-таки продолжает встречаться. Вижу на сайте абсолютно безымянное поздравление. То есть нет имени человека, которого поздравляем, и нет имен ни одного имени, от кого поздравление. Озвучить безымянное поздравление, ну, в этом нет никакого смысла. Пожалуйста, здесь папу поздравляют дочки. Пожалуйста, не забывайте указывать имена. Ну, хотя бы того человека, которого вы поздравляете. Подкорректируйте, отзвоните 654-2500 или сообщением пришлите поздравление еще раз на номер 2020-1016. Еще достаточно времени, чтобы поздравить дорогого человека. Ну, а в следующем поздравлении все более... чем понятно любимых родителей с годовщиной свадьбы, семью Рощиных, Ивана и Любовь поздравляют Ирина, Геннадий и Виктор, любимые мамочка и папочка. От всей души поздравляем вас с годовщиной свадьбы. 54 года вместе. Это не просто цифра, это целая жизнь, полная любви, мудрости и преданности. Спасибо за то, что построили такую крепкую семью и всю жизнь оберегаете друг друга. Мы бесконечно гордимся вами и желаем вам крепкого здоровья, душевного спокойствия и еще много теплых вечеров в кругу семьи. Мы вас очень любим. Будьте счастливы.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Вы заранее оставляете свои поздравления, просьба передать привет на сайте. Вы заранее оставляете еще до начала программы ваше сообщение. В одном из сообщений «Добрый день» пишет Инна. Инночка, здравствуйте. Вот действительно добрый день, который уже добрый день в Даугавпилсе во всяком случае. Сентябрь уходит, да, сегодня последний его красивый, теплый осенний день. А можно ли дальше просьба от Инны послушать Анну Герман песню «Весна»? Спасибо, хорошего дня. А почему же нет? Что тут осталось до новой весны?

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Следующее поздравление обнимет ласково сразу трех Вер. Веру Шнитко, Верочку Демидову и Веру Кажукару. Верочки вас поздравляет с Днем Ангела, с днем имени ваша подруга Люся. Пусть каждый день с улыбки начинается, с прекрасных слов и солнца за окном, желания, мечты осуществляются, приходит счастье и удача в дом. Крепкого здоровья пожелаю вам. Долгих лет жизни в этот прекрасный праздник. Все сегодня празднично, в том числе и солнце за окном. Такое ласковое, осеннее, мягкое. Верочки, с праздником!

0: Kinderlandelijk.
1: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
2: Оправданы надежды на привет у Виталия Абрамова. Сегодня Виталий от родных передают большой привет любимому папе, добавляют «очень скучаем» и желаем хорошего дня.

0: на радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: 654-25-00. Эти простые 8 цифр отделяют вас от того момента, когда в эфире начнет звучать именно та песня, которую хочется послушать вам. Когда в эфире будет звучать привет, адресованный близкому для вас человеку. И, конечно, с украшением музыкальным выбранного вами трека. Сообщение тоже никто не отменял. Присылайте на номер 20.

0: politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Paldies par uzticēšanos! ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
2: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
3: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билеш Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
6: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
7: С днем рождения, любимую супругу Кристину. Кристиночка, ваш муж Сергей поздравляет вас, желает в этот волшебный день оставаться такой же прекрасной и солнечной, какая вы есть.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Итак, большая и дружная семья Адаховских. У меня для вас есть солнечный, теплый осенний привет. Семенова Алла передает вам, а мы присоединимся к пожеланиям всего самого-самого доброго.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: С днем рождения! Сегодня поздравление адресовано Виктору Олимпиевичу. Виктор Олимпиевич, от трех внучек, внучки поздравляют вас с днем рождения, дорогой наш дедушка. Мы так скучаем по встречам с тобой. Ты у нас самый веселый, самый умный, самый справедливый. Мы тебя очень любим. Соберись же, наконец, к нам в гости. Виктор, а я-то вижу, что география тех стран, где находятся ваши внучки, ох, какая-то большая и в разных краях света. Нью-Йорк, Лондон, это ж попробуй доедь до внучек, да, Виктор? Но далее обращаются к нам уже за помощью ваши внучки. Алиса Плюс, помоги, пожалуйста, повлиять на деда. Спасибо огромное, всем хорошего теплого настроения. Но как же мы можем повлиять, Виктор? Как же мы можем повлиять? Но мы на самом деле с вами-то понимаем, что самое драгоценное, что мы всегда храним в памяти, это воспоминания, это добрые встречи, это эмоции исключительно хорошие. Вы представляете, сколько у вас эмоций будет от таких путешествий? Я не знаю, как проделать лучший маршрут, с Лондона начать, он прекрасен, или с Нью-Йорка, это что-то тоже фантастическое. Это точно решать вам. Но сегодня как раз тот самый подходящий день, когда можно и нужно построить планы и воплотить их в реальность. Кто, как не вы? С днем рождения, крепкого здоровья и собираемся в путешествие.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Всем еще раз доброго дня. Начало нового часа. Это радио «Алиса Плюс». Прямой эфир. Программа поздравлений продолжается. Вторая половина среды. Что говорят в народе о второй половине среды? Кажется, о том, говорят, что это маленькая суббота уже. Ну, может быть, это еще не маленькая суббота, но уже как минимум ощущение пятницы все ближе и ближе. И поскольку выходные обещают сохраниться вот такая же красивая осенняя погода, то я надеюсь, что можно строить уже какие-то планы вне домашних стен. Что у вас в планах? Что у вас в планах на выходные? Есть ли у вас планы? У меня точно есть. Замечательно. И я, даже если не будет погоды, точно намерена их воплотить.

0: эфире программа поздравлений.
1: Любимого, любимого сына Андрея Куликова мама поздравляет. Андрей, в пожеланиях от мамы это самое главное поздравление сегодняшнего дня. Любимый сынок, поздравляю тебя с днем рождения. Ты моя самая большая радость. Желаю тебе здоровья, которое позволит воплотить все мечты. Счастье, которое согреет в любую погоду. Успех, который точно придет. Пусть семья будет твоей крепостью. Друзья будут верными и настоящими. А работа приносит не только доход, но и радость. Желаю тебе легких дорог, правильных решений, ясного неба над головой. И будь счастлив, родной. Ты это умеешь.

0: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Третья попытка. 2 октября в 16 часов на стадионе «Локомотив» Даугавпилсе открытый чемпионат Латвии по спидвею. Как минимум 4 претендента на титул конкуренции среди взрослых и столько же среди юниоров. Нас ждут непрогнозируемые и захватывающие соревнования, последние в этом сезоне с участием латвийских и зарубежных мастеров спидвея. Встречаемся 2 октября в 18 часов на стадионе «Локомотив». Касса стадиона открыта 2 октября с 10 часов утра.
3: Kad runājam par mobilitāti, mēs bieži domājam par ātrumu un ērtību. Bet transports tieši ietekmē arī gaisa kvalitāti. Mazāk izplūdes gāzu pilsētā nozīmē mazāk piesārņojuma tur, kur dzīvo cilvēki. Un tas jau ir jautājums ne tikai par klimatu, bet arī par veselību. Tīrāks gaiss nav abstrakta ideja. Tas nozīmē vidi, kurā ir patīkamāk dzīvot, strādāt un audzināt bērnus. Zaļā mobilitāte šeit nav teorija. Tā ir ļoti praktiska ikdienas izvēle, jo mazāk piesārņojuma uz ielām, jo vairāk ieguvēji esam mēs visi. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
4: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Neiši povod для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс. Программа поздравлений на 101.6 FM.
7: 6 5 4 25 3 0 8 цифр набираете на своих телефонах серебристых, и вы уже участник программы поздравлений. Номер 20 20 10 16, здесь тоже 8 цифр, это для отправки ваших солнечных сообщений. Дорогую, любимую, замечательную, так начинается следующее поздравление, дочку, маму и тещу в одном лице, любовь, родные поздравляют. Родная наша, твое имя говорит само за себя. Ты даришь нам столько любви, тепла и заботы. Спасибо за твое доброе сердце, за поддержку и за уют, который ты создаешь вокруг себя. От всей семьи желаем тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия и много счастливых лет. Пусть исполняются твои желания. Чаще случаются радостные встречи, и всегда находится время для себя. Пусть забот будет меньше, а поводов улыбаться больше. С днем рождения, наша самая дорогая любовь.
8: За ней, сквозь призмы

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie.
1: Es esmu Leila Rasima, Rieziknīte, mote, savas valsts un novada patriota. Latgali jopoš to mums pošim, latgalīšim. Par to, ka mēs zinām, Latgala dod vaira, nikai sajam. Taišņi latgalīši sorgoja visas Eiropas drūšaibu. Dērtam Eiropas i vairs atbalstam jonas lobumu Latgalai. Ceļi, jaunas darbavītas i stipras rūbešas. Latgalai dūtī sūļējumi ir jopulda. I mēs to izdarēsim. 3. oktobrī par 14. sarakstu Progresīvie. Plaukstūša Latgola ir arī drūša Latvija.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: 18 октября в Даугавпилском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилском дворце культуры.
3: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebelis.lv.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
5: А любимого тестя с уважением с днем рождения. Виктор, зять поздравляет. Виктор, я надеюсь, что вы услышите пожелание больше счастливых моментов. Зять желает вам долгих лет жизни. Пусть будут в жизни приятные встречи, маленькие и большие радости и побольше интересных моментов. С днем рождения. Мы присоединяемся к этим пожеланиям. Крепкого здоровья. Это самое важное. Виктор, с днем рождения.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Сегодня востребованная у нас песня Аллы Борисовны «Осторожно, листопад» звучала, завершая предыдущий час. И уже есть просьба послушать «Осенние листья кружат и кружат в саду». Будем слушать совсем скоро, но пока стоит нетерпеливо топчется перед выходом на сцену, перед выходом в эфир Настя Кравченко с песней «Любишь, не любишь, не гадай на ромашке». Эта песня украсит привет сейчас. Приветик, привет. «Приветик» написано. «Приветик Катюше и Айвару, любящим сердцам от друзей».

0: эфире программа поздравлений.
1: Коллективное поздравление. Сегодня в коллективе праздничная атмосфера благодаря Ольге Рылевой. Оленька встречает свой Новый год жизни, став на целый год счастливее. Сегодня Оля в пожеланиях для вас любви, улыбок и цветов, прекрасных ярких дней и самых добрых нежных слов от близких и друзей. Пусть наполняют дом уют, забота, теплота. Жизнь дарит радость день за днем. И сбудется мечта, да не одна, а каждая, которая будет появляться, будет сбываться. Пускай для каждого вашего желания, для каждой вашей мечты, Оленька, всегда будут возможности. С днем рождения!

0: эфире программа поздравлений.
1: Что самое главное, когда мы поздравляем или отправляем привет, чтобы это было услышано. В данном случае услышан был привет. Катя пишет: добрый день, привет моим друзьям, спасибо за песню. Я надеюсь, Катя, теперь, что ваши друзья это слышат.
2: Я здесь. Ветром прилег у ног после путей и дорог. Раньше прийти не мог. Я здесь, благослови закат, тихий, как листопад. Знаю, что виноват. Искушает судьба, искушает. Все когда-то грехи совершают, и в неведении шагом невольным самым близким мы делаем больно. Искушает судьба, искушает, но она ничего не решает. Только наша любовь, только наша любовь вновь из пепла меня воскрешает. Я здесь, просит душа тепла. Осень костры зажгла. Знаю, как ты ждала. Я здесь, благослови закат.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Еще одна просьба начинает исполняться. Кто угадает эту песню с трех нот? Я осознаю прекрасно, что таковых будет немного, поэтому подсказка: «Туман, туманище, братья Родченко».

можно, тоже можно отнести к осеннему периоду времени эту песню. Туман, туманище, стелится, он уже давно стелится за окном по утрам, осенний, куда же без него-то.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Наш слушатель Владимир сообщает мне о том, что песню «Туман туманище» в исполнении братьев Радченко угадал даже не с первых трех, а с первой ноты сразу, Владимир. Но мы с вами понимаем, что таких, как вы, да я, раз-два и обчелся. Чуть добавлю ритма эфиру.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Плюс 19 на термометре по ту сторону окна. Я думаю, что там, где солнышко, а ветра сегодня практически не слышно, гораздо теплее по ощущениям. Но красота, а не погода. О такой можно говорить бесконечно. Доброго дня еще раз, наши замечательные слушатели. Начало нового часа и финишная прямая. Мы выходим на финишную 14 и уже побежала 4-я минута 3-го. Присоединиться к эфиру не только можно, но и нужно. Мы еще многое успеем. 654-2530. Звоните или сообщение присылайте на номер 2020-1016. Сегодня мы провожаем сентябрь.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Поздравлю еще одну Верочку. Сейчас я с Днем Ангела, с Днем имени, с именинами Веру Васильеву, Верочка Васильева, Наташа и Алла поздравляют вас. А мы присоединимся сейчас к этому красивому четверостишию в вашу честь. В тебе есть основное – вера. Есть вкус, достоинство и мера. Ты в ситуации любой всегда останешься собой, Верочка. Оставайтесь с собой и будьте в этом прекрасном состоянии счастливы.
2: Здрасте вдруг. Тишине постучалось

мне плыл рассвет. Осень не моросила столько зим, столько лет. Где тебя носила? Вдруг как сказка.

0: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Intthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Даугавпилс, Саулас, 57. Intthome. Еще по чашечке. Еще посидим.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни. В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А еще одно поздравление пришло для Андрея Куликова. Андрей, сестра Алла с семьей поздравляет вас с днем рождения, в пожеланиях простых и настоящих вещей, которые делают жизнь крепкой и спокойной. Пусть здоровье не подводит, силы всегда идут рядом, а планы не рассыпаются, а уверенно складываются в результат. Пусть настроение держится на высоте, люди вокруг остаются честными, работа приносит уважение и стабильность, любви, в которую хочется возвращаться, спокойствие на сердце и ясности в мыслях. И добавляет сестричка: будь счастлив и береги себя. Присоединяемся, Аллочка, к вашим пожеланиям искренне. Андрей, еще раз с днем рождения.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А я меняю серую осень на вечное лето, и с колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: Politiskā reklāma apmaksā partiju Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – alise+.lv.
2: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maxima lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maxima lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes sirs, cesvaine 5,99 eiro kilogramā. Maxima.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. В эфире программа поздравлений.
6: Смею предположить, заждалась своего привета Тоня, Тонечка, наша слушательница. Тонечка, ну есть, есть привет, повод к нему тоже имеется. День мурлыкания сегодня. Ну и чтобы вы не гадали, не думали, как провести этот день, есть и аннотация к нему. Ничего не делать для начала. Наслаждаться полной вседозволенностью и всепрощением. Всех любить и быть всеми любимой. Грезить обо всем приятном и все приятное выстраивать на расстоянии вытянутой руки. Такова реальность сегодняшнего дня. Тонечка, хорошего вам дня. Друзьям вашим тоже.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Здравствуйте, хочу поздравить свою дорогую подругу Оксану Шевцову с днем рождения. Оксаночка, подруга Фаина поздравляет вас и желает, чтобы в любую минуту, в любое мгновение радостным было всегда настроение, сиянием глаз и улыбкой пусть цветет каждый час, каждый день, каждый год. Музыкальным подарком выбрана песня особенная. Кто, как не подруга, Оксаночка, знает ваши музыкальные вкусы? С днем рождения!

0: Программа поздравлений.
1: Пришла просьба послушать песню, которую я и сама сейчас с удовольствием послушаю. Никто не шутит с природой. Лету конец, и дело дряни, лету конец. Как-то так она начинается. Песня «Скворец. Машина времени». Уже в эфире.

0: Третья попытка. 2 октября в 16 часов на стадионе «Локомотив» Даугавпилсе открытый чемпионат Латвии по спидвею. Как минимум 4 претендента на титул конкуренции среди взрослых и столько же среди юниоров. Нас ждут непрогнозируемые и захватывающие соревнования, последние в этом сезоне с участием латвийских и зарубежных мастеров спидвея. Встречаемся 2 октября в 18 часов на стадионе «Локомотив». Касса стадиона открыта 2 октября с 10 часов утра.
1: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смольянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
2: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
3: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
2: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
3: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.
7: На радио Алиса Плюс программа поздравлений.
8: Еще один привет у меня остался неотправленным. Сейчас я начну этот процесс. Адресован он Валерию Самойлову. Валерий, решила ваша жена Татьяна сегодня порадовать вас приветом. Без лишних слов, но с особенной музыкальной композицией. И это будет Земфира «Хочешь».
9: Пожалуйста, не умирай, или мне придется тоже. Ты, конечно, сразу в рай.

0: Добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А ну вот, Валерий пишет, спасибо большое, «Алис Плюс», привет, поймал. Валерий, да не за что, это Танюша, ваше спасибо. А теперь я с чувством перевыполненного долга могу пожелать вам чудесного дня, продолжения дня хорошего во всех отношениях, а впоследствии доброго, уютного, теплого осеннего вечера. И услышимся. Пока.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: В наших выпусках уже не раз звучали предупреждения о мошенниках. Мы говорили о звонках, подозрительных сообщениях и ссылках. Но схемы, увы, меняются, и теперь злоумышленникам даже не нужно ничего взламывать. Достаточно убедить человека самому подтвердить нужное действие. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от специалистов по предотвращению мошенничества. Представьте, вам звонят якобы из банка или государственного учреждения и сообщают о подозрительной операции. А затем на телефоне появляется окно с запросом на вход, подтверждение личности или подписание документа. Вас просят подтвердить, и вы делаете это, думая, что защищаете свои деньги. И первое правило – никогда не подтверждайте запрос, который вы сами не инициировали. Второе – внимательно читайте, что именно вы подтверждаете на экране. Не делайте это автоматически только потому, что вас об этом попросили по телефону. И если звонящий торопит или пугает, прекратите разговор и сами свяжитесь с банком или нужным учреждением по официальному номеру. Не переходите по подозрительным ссылкам и не давайте незнакомцам удаленный доступ к вашему телефону или компьютеру. А если уже подтвердили чужой запрос, сразу свяжитесь с банком, заблокируйте средства электронной идентификации и сообщите в полицию. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Если сами не начинали, то и не подтверждайте.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде. В Даугавпилсе продолжается бабье лето. Согласно прогнозу синоптиков, во второй половине дня сохранится небольшая облачность, но вероятность осадков практически равна нулю. Воздух сегодня максимально прогреется до плюс 20 градусов. Ближе к позднему вечеру температура понизится до плюс 17, а в ночные часы в среднем составит плюс 12 градусов. Направление ветра северо-западное, скорость до 3 метров в секунду. Практически безветренным будет вечер.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Te Jānis Urbanovičs. Neviena valsts nevar būt pasargāta, ja sabiedrība ir sašķelta. Mūsu spēks ir spējā sadarboties, nešķirojot cilvēkus pēc tautības un valodas. Laiks iesaistīt, nevis atsvešināt.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Akcionierne общества Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Наслаждайтесь осенью. Слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

Я ее одну не забыл. Сотни раз ее воспевал, потому что сильно.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян ключ от автомобиля Nissan, возможно, в центре города. Контактный номер телефона 25 996 830. В городе Ливаны была утеряна карта «Револют» на имя Дмитрий. Контактный номер телефона 28 155 485. Утерян госномер NY 8989. Контактный номер телефона 27 636 595. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли?

Неважно когда, особенно где, главное, с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь, с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос слышен всегда.

Несколько слов о погоде. В Даугавпилсе продолжается бабье лето. Согласно прогнозу синоптиков, во второй половине дня сохранится небольшая облачность, но вероятность осадков практически равна нулю. Воздух сегодня максимально прогреется до плюс 20 градусов. Ближе к позднему вечеру температура понизится до плюс 17, а в ночные часы в среднем составит плюс 12 градусов. Направление ветра северо-западное, скорость до 3 метров в секунду. Практически безветренным будет вечер.

0: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimis bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Третья попытка. 2 октября в 16 часов на стадионе «Локомотив» Даугавпилсе открытый чемпионат Латвии по спидвею. Как минимум 4 претендента на титул конкуренции среди взрослых и столько же среди юниоров. Нас ждут непрогнозируемые и захватывающие соревнования, последние в этом сезоне с участием латвийских и зарубежных мастеров спидвея. Встречаемся 2 октября в 18 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты 2 октября с 10 часов утра.
3: Tici veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top.lv.
5: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biezpiena sieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi. Un piena salma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Top. 7. oktobrī pulksten 18. Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pianists un komponists Pierre François Blanchard, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
8: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян ключ от автомобиля Nissan, возможно, в центре города. Контактный номер телефона 25 996 830. В городе Ливаны была утеряна карта «Револют» на имя Дмитрий. Контактный номер телефона 28 155 485. Утерян госномер NY 8989. Контактный номер телефона 27 636 595. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: cilvēki tiešām nemaina savus ieradumus vienā dienā, un tas ir normāli. Taču tieši tāpēc svarīgi ir nevis gaidīt vienu lielu lēcienu, bet radīt apstākļus pakāpeniskām izmaiņām. Labāks sabiedriskais transports, drošāki veloceļi, pieejamāka uzlāde – tas viss veicina pārmaiņas bez spiediena. Pārradumu maiņa sāks nevis ar pavēli, bet ar iespēju. Kad cilvēkam ir ērta alternatīva, izvēle kļūst daudz reālāka. Tāpēc zaļā mobilitāte nav tikai tehnisks jautājums. Tā ir arī uzticēšanās, ērtības un saprotamas infrastruktūras jautājums. Zaļā mobilitāte sākas ikdienā. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Даже 1 евро может помочь тому, кому сейчас трудно. Устицейбас фондс поддерживает детей и подростков, семьи в трудной ситуации, людей с инвалидностью и пожилых. Вы можете помочь. Оставьте пожертвование в наших урнах в магазинах Мего, в торговом парке Соло, в торговом центре Диттон в павильонах Галерея Изоляй Стыргус, а также в гипермаркете Рими возле Олимпийского центра в Даугавпилсе. Когда увидите стенд для пожертвований с названием «Устицибасфонс», вспомните, ваша помощь важна. Вместе мы дарим надежду.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою палидзебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
6: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maxima lietotni tikai 1,59 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 2 iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maxima lietotni tikai 3,49 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Ilzītes siers, cesvaine 5,99 € kilogramā. Maxima.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян ключ от автомобиля Nissan, возможно, в центре города. Контактный номер телефона 25 996 830. В городе Ливаны была утеряна карта «Револют» на имя Дмитрий. Контактный номер телефона 28 155 485. Утерян госномер NY 8989. Контактный номер телефона 27 636 595. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: несколько слов о погоде. В Даугавпилсе продолжается бабье лето. Согласно прогнозу синоптиков, во второй половине дня сохранится небольшая облачность, но вероятность осадков практически равна нулю. Воздух сегодня максимально прогреется до плюс 20 градусов. Ближе к позднему вечеру температура понизится до плюс 17, а в ночные часы в среднем составит плюс 12 градусов. Направление ветра северо-западное, скорость до 3 метров в секунду. Практически безветренным будет вечер.
1: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джелли» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie.
1: Es esmu Leila Rasima, Rieziknīte, mote, savas valsts un novada patriota. Latgali jopoš to mums pošim, latgalīšim. Par to, ka mēs zinām, Latgala dod vaira nikai sajam. Taišņi latgalīši sorgoja visas Eiropas drūšaibu. Dēļ tam Eiropas i vairs atbalstam jonas lobumu Latgalai. Ceļi, jaunas darbavītas i stipras rūbešas. Latgalai dūtī sūļējumi ir jopulda. I mēs to izdarēsim. 3. oktobrī par 14. sarakstu Progresīvie. Plaukstūša Latgola ir arī drūša Latvija.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: 3. попытка. 2 октября. 16 часов на стадионе Локомотив. Даугавпилс. Открытый чемпионат Латвии по спидвею. Как минимум 4 претендента на титул конкуренции среди взрослых и столько же среди юниоров. Нас ждут непрогнозируемые и захватывающие соревнования. Последние в этом сезоне с участием латвийских и зарубежных мастеров спидвея. Встречаемся 2 октября в 18 часов на стадионе Локомотив. Кассы стадиона открыты 2 октября с 10 часов утра.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилсском дворце культуры.
6: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
7: Politiskā reklāma apmaksā partiju Latvija pirmajā vietā.
8: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
7: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
9: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса плюс».

проснулась не потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду, бреду, словно в бреду, и смысла больше нет.

спустись с неба, жизнь на земле внизу, а прогнозы пророчат грозу. Не кричи о любви с уличных реклам, не дели неделимое пополам, посмотри, битва сердцем проигрывает.

летним утром над рекой дымка мягко стелится, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы.

брать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей непростой.

Несколько слов о погоде. В Даугавпилсе продолжается бабье лето. Согласно прогнозу синоптиков, во второй половине дня сохранится небольшая облачность, но вероятность осадков практически равна нулю. Воздух сегодня максимально прогреется до плюс 20 градусов. Ближе к позднему вечеру температура понизится до плюс 17, а в ночные часы в среднем составит плюс 12 градусов. Направление ветра северо-западное, скорость до 3 метров в секунду. Практически безветренным будет вечер.

вроде меня нежно шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом, когда ты рядом, во мне шторм. Заплетая в руки твои волосы, мы горим ярко, пожар. На спине мои красные полосы, исчезнем до завтра.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Mēs esam pret kāru un iestājāmies par mieru un Latvijas iedzīvotāju drošību. Ukrainai ir skaidri jānorādā, ka dronu lidojumu maršrūti ir jāplāno tā, lai tie nerādītu risku Latvijas iedzīvotājiem. Mūsu valsts drošībai jābūt prioritātei, balsojot par Saskaņas centru.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Trešais mēģinājums 2. oktobrī pulksten 18. Daugavpils Lokomotīvas stadionā Latvijas atklātais čempionāts Speedwayā. Vismaz 4 pretendenti uz titulu starp pieaugušajiem un tikpat starp junioriem. Mūs gaida aizraujošas un neprognozējamas sezonas pēdējās sacensības ar Latvijas un ārzemju speedwayistu piedalīšanos. Tiekamies 2. oktobrī pulksten 18. Speedwayā piekdienas vakarā Lokomotīvas stadionā. Stadiona kases atvērtas 2. oktobrī no pulksten 10.
3: Литовское поместье Эльзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Эльзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Эльзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
4: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Выгодные предложения недели от Гентару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GentaroMebelis.lv.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
8: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

вопросы? Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

всегда. Любить не поздно, никогда. Поклонников фрика

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс». «Алиса Плюс».

101.6 FM. Алиса Плюс.

зимы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

101.6 FM. Алиса Плюс.